0: Will I dream?
1: Смотри, 6-4. Скорость снижения постоянно. Отчет. Смотри, 6-4. Скорость снижения постоянно.